очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас.

разбег, толчок. И стыдно подниматься по рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновенье.

толковая. Главное, что у них толчковая левая, а моя толчковая правая. Разбег, толчок,

Я над собою что-нибудь сделаю, но свою неправую, правую, я не сменю на правую, левую. Трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2:12. Теперь уже мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть опрыгал седа хромоты, но я все-таки был наверху.